0: Знаете, Виктор, как по батюшке?
1: Робертович.
0: Виктор Робертович, остывай подарок.
1: Тогда для ускорения придется воспользоваться межгалактической ракетой. Согласна? Давай.